Песня, что называется, основана на реальных событиях. Deep Purple, их грандиозный хит про дым над водой. Что-то там горело, они из этого сделали суперхит на все времена. 3:19 в Москве. Дальше на Ретро-ФМ Игорь Иванов, Лайнел Ричи, Леонид Агутин. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Вот, небось, Йоганн Вольфганг Гёте не в курсе был, что слово «бес» на «ура» рифмуется с «фа диез». А вот как замечательно получилось. До ре ми, фа соль ля си. Я всегда это повторяю как заклинание, когда что-то идет не так. Помогает, между прочим. Попробуйте. Лайфхак. 3.35 в столице.

берега, может быть, и разные, но музыка над рекой звучит одна. Поэтому объединяемся с помощью любимой музыки на Ретро FM. Через пару минут Крис Норман, «Земля, ветер, огонь», 3:48 в Москве. Меня зовут Илья Глебов.

0: Ну, это как будто бы, милая, будет с утра пораньше, а ты прям так и говоришь «Донна, Донна Мия». Еще 5-10 минут, и все, встаю. 4.20 столица, дальше на Ретро-ФМ. Дайр Стрейтс, Константин Никольский и Том Джонс. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

Dire Straits и сатирическая композиция про то, что музыканты получают деньги ни за что, и девушек 100-500. 4.35 в столице, дальше на Red FM Paradiso. Владимир Пресняков буквально через пару минут.

Танцую, танцую, говорит ей привет, привет. Ну, собственно говоря, если вдруг в этот самый момент кто-то танцует, танцует и привет, привет, совершенно правильно поступаете. Вместо утренней гимнастики танцы самое то. 4.49, столица, дальше на Ретро-ФМ, Бананарама и песня из «Бриллиантовой руки». Меня зовут Илья Глебов, продолжаем.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Ну, такой вариант вместо надоевшего будильника. Кто-то, кто совершенно точно будет правильные слова тебе с утра пораньше говорить. Only you, only you, only you. Пробуждаемся под музыку Ретро ФМ. Через пару минут Лев Лещенко, Мадонна и блестящие. Меня зовут Илья Глебов. 5:18 в Москве.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: людских дорог.
1: Впереди у нас вторник, 4 августа, и много песен на Ретро FM, тех самых, которые мы больше всего любим. Через пару минут Крис Кельми, Queen ATB. 5:35 в Москве.

Так, ну, все, у кого было ночное рандеву, как ни крути, пора как-то закругляться. Если вы не договорились до сути, не договорились о главном, значит, нужно рандеву перенести куда-нибудь ближе к выходным, мне кажется, очень удобно. 5:48 в столице, дальше на Red FM Смоки, Африк Симон, буквально через пару минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Юритмикс и их Sweet Dreams. Не знаю, какие вам сны снились сегодня. Пусть самые сладкие из них будут в руку. Так вот я скажу. 6:19 в столице. Дальше на Ретро-ФМ. Майкл Джексон, Аида Видищева и Глория Гейнер. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
4: Праздники любят, когда дарят подарки. В честь 70-летия Дня строителя «Югстройинвест» запускает праздничную акцию. С 3 по 9 августа при покупке квартиры в любом жилом комплексе «Югстройинвест» в Ростове-на-Дону вы получите сертификат в ХОФ на 100 тысяч рублей. Подробности по номеру +19 200 и в отделах продаж. Количество подарков ограничено.
5: Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Первым 60 покупателям квартир в Ростове-на-Дону при заключении ДТУ поступление средств на эскроу счет и оплата юрслуг. Акция с 3 по 9 августа 2026 года.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Майкл Джексон и его триллер, ну то есть страшное что-то. Ну, давайте скрестим пальчики так, чтобы это самое страшное, что сегодня мы услышали за весь день. 6:35 почти в Москве, через пару минут Армия Флауэрс, Модерн Токинг и группа «Комбинация».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 33 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Army of Lovers, которые сильно преобразовали хит дуэта «Атаван» и превратили его прям в очень стремительную радость к жизни. 6:49 в столице. Это Red FM и ваша любимая музыка. Через пару минут «Синяя птица». Сандра, меня зовут Илья Глебов. В 7 утра встречайте здесь Олега Орлова и летнюю смену на Red FM.
1: Реклама.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: 7 утра в Москве. Самое время проснуться. Давайте с нами встречать новый день вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. А в начале часа нас самих встречает Дмитрий Королёв со свежими новостями. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. С 1 сентября россияне смогут подтвердить льготы на проезд через МАКС. Такая мера реализуется в рамках введенных Минтрансом новых правил перевозки пассажиров в общественном транспорте. Как отмечают эксперты, нововведение особенно пригодится студентам, школьникам, пенсионерам и молодым семьям. Такой способ подтверждения не требует бумажных удостоверений, которые можно забыть, и тогда придется оплачивать полную стоимость билета. Власти Ставропольского края попросили Федеральную антимонопольную службу проверить цены на местных заправках. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, поставки топлива в регион идут стабильно и необходимый запас есть. При этом отдельные АЗС могут завышать стоимость без объективных причин. Кроме того, краевой Минсельхоз должен за неделю подготовить план запасов горюче-смазочных материалов для осенней посевной. Правительство Латвии рассмотрит вопрос о целесообразности полного закрытия границы с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кубергс. По его словам, решения должны основываться на фактах и статистике. Ранее в Министерстве внутренних дел Латвии заявили, что граница с Белоруссией закрыта по техническим причинам.

0: области якобы в страну пытаются проникнуть незаконные иммигранты из Азии и Африки. Граждан Латвии призвали избегать поездок в Белоруссию и выбирать другие пути для возвращения на родину. Центробанк сегодня выпустит в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля. Каждая изготовлена из серебра 925-й пробы. Они посвящены трем представителям флоры и фауны, находящимся под охраной государства. Кавказской лесной кошечке, очковой гаге и ушастой круглоголовке. Животные изображены в разных цветах. Отмечу, серия памятных монет «Красная книга» выпускается Банком России с 92 года, и на сегодня в ней насчитывается 82 монеты. Ну и по традиции предлагаю начать этот день с праздника. Сегодня есть сразу несколько поводов поднять себе настроение. Так, в этот вторник отмечается День качания на качелях. Неофициальный, но душевный праздник, который призывает взрослых ненадолго вернуться в детство. В этот день можно отправиться в парк и устроить, например, фотосессию на качелях. Ну а еще сегодня День гостя. Принято приглашать друзей и родных на чай или ужин, ценить теплые встречи и душевные разговоры.
1: Да, гости — это здорово. При этом, как шутят некоторые хозяйки, самый лучший гость — тот, который принес еду с собой, а перед тем, как уйти, еще и молча моет посуду.
0: Наверное, это действительно так. Потому что никто не любит мыть посуду и готовить для гостей. Ну и о валюте. В конце выпуска доллар в этот вторник 80 рублей 6 копеек, евро 91,95. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летний день начинается с летней сменой на Ретро-ФМ.

0: свой билетик.
1: Надеюсь, что день сегодняшний не будет напоминать какой-нибудь триллер или фильм ужасов. Ну, в крайнем случае, легкий, увлекательный детектив. А лучше легкая романтическая комедия. Ну, а какое кино смотреть сегодня представителям разных знаков зодиака, давайте узнаем прямо сейчас из нашего гороскопа.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Вторник, 4 августа. Начало дня потребует особой собранности и дисциплины. Сегодня желательно избегать импульсивных обещаний и пустых дискуссий, которые отнимают энергию. Вот такое кино, друзья. Овны, утро придаст ясность и собранность мысли. Используйте это время для главных решений. Тельцы, не пытайтесь ускорить процессы. Это только отодвинет желаемый результат. Близнецам следует сосредоточиться на делах, а не на обсуждениях. Раки, конкретное действие без лишних слов укрепит доверие к вам больше любого громкого заявления. Львы, разговор о ценностях может зайти в тупик. Больше делайте, а не размышляйте. Девы, помните, бурные эмоции крадут силы и вызывают стресс, а время с близкими – это лучший способ вернуть душевный покой. А весам не стоит надеяться, что вас поймут правильно. Сегодня партнеры вряд ли будут настроены конструктивно. Скорпионы. День хорош для спокойной, последовательной работы и исполнения рутинных задач. Стрельцам. Увидеть в задачах потенциал позволит внутренний оптимизм, который заметен далеко не всегда. Пользуйтесь этим. Козероги будут способны сделать то, что раньше казалось непосильным. Главное – правильно оценить ситуацию. Водолеи. Постарайтесь действовать с точностью и говорить только тогда, когда это действительно потребуется. Ну а рыбы в принимаемых решениях сегодня могут полагаться на свою интуицию. Всем отличного дня!
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Умудренные жизненным опытом люди советуют избегать тех, из-за кого вы чувствуете себя паршиво. Отличный совет, жизненный. Давайте тянуться к тем, с кем нам исключительно хорошо, спокойно или весело, в зависимости от ситуации. Тянемся в том числе и к любимым артистам, чьи песни радуют нас по утрам и помогают просыпаться. К августовскому солнцу тянемся вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. 7:18 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Это Precious Wilson. Впереди же у нас Pet Shop Boys, Юрий Антонов и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
6: Окошкина.
7: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Как шутят в народе, не так страшны годы, как их отражение в зеркале. Надеюсь, ваше отражение в зеркале вас радует, несмотря ни на что, в том числе и прожитые годы. Юрий Антонов, «Летней смене» на Ретро FM в столице, 7:30. Последними новостями нас порадует Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Росстандарт рекомендовал поощрять сотрудников, а не принуждать их к работе. Принят ГОСТ на управление безопасностью труда и охраной здоровья. Там также отмечается, что организациям следует регулярно проводить консультации с работниками и обмениваться с ними информацией, вовлекать их в процесс принятия решений компании и поощрять стремление каждого внести свой вклад в общее дело. ГОСТ вступит в силу с февраля будущего года. В Госдуме предложили закрепить пенсию на уровне не ниже 40% от заработка. С инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение сегодня. Согласно документу, если выплаты окажутся ниже порога, государство будет производить доплату до достижения необходимой планки. Инициатива направлена на исполнение Конвенции Международной Организации Труда, ратифицированной Россией в 2018-м, которая как раз и подразумевает минимальное пенсионное обеспечение на уровне 40% от прежнего заработка. Количество пожаров в Томской области продолжает расти. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента лесного хозяйства. В регионе зафиксировано 45 очагов. За прошедшие сутки специалистам удалось потушить 8. Ранее на помощь томским пожарным приехали 50 специалистов из Иркутской области. В ближайшее время ожидается подкрепление еще 50 специалистов из Амурской. Дания будет призывать в армию и женщин. Стандартный срок службы увеличился с 4 до 11 месяцев. Кроме того, солдата отправят на гренландскую границу, передает Рейтер. По данным агентства, Дания впервые готовится направить роту из более чем 100 призывников в Гренландию на фоне неоднократных заявлений Трампа о том, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. В Татарстане может появиться новое развлекательное пространство «Тугаленд». По замыслу разработчиков, проект масштаба Диснейленда должен обрести мировую популярность. Развлекательный комплекс будет строиться вокруг образа Туган Батыра. Персонаж был создан на основе изучения детской литературы и исторических материалов. Это богатырь, который путешествует по планете и встречает друзей в разных странах. Легенду о нем уже перевели на арабский, турецкий, английский и китайский языки. И о валюте на этот вторник. Доллар 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро FM «Летняя смена» и Олег Орлов. Всем отличного утра!

0: Человек, конечно, не зефир, но кто из нас отказался бы хотя бы немного побыть в шоколаде? О шоколадном мороженом, который очень хорошо помогает охладиться, освежиться в летнюю жару, хороший друг нашей радиостанции «Пупо» в летней смене на «Ретро-ФМ». Продолжаем просыпаться под любимой песни. Совсем скоро в нашем утреннем эфире песня из фильма «Мэри Поппинс». До свидания. И Ник Кершу. Сверим часы, друзья, в столице 7:35.
1: С новым летним утром. Летняя смена на «Ретро-ФМ». Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Проблема ярких и сильных женщин, таких как героиня этой песни Шер, в том, что восхищаться мужчинами им все сложнее и сложнее. Возможно, мы, представители сильной половины человечества, сами даем им меньше поводов для восхищения. Ну, если что, обещаем исправиться. Вот прямо сейчас, товарищи мужчины, и начнем. 7:48 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра. На Ретро FM продолжается летняя смена. Уже в начале следующего часа у нас самые свежие новости. Гороскоп не пропустите.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Волга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: А счастье было, есть и будет, пока будильник не разбудит. Летняя смена готова сделать утро добрее. 8 в столице. Прямо сейчас Дмитрий Королёв задобрит нас свежими новостями. Доброе утро.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Минтранс утвердил новый порядок для забывчивых пассажиров. С этого момента любой багаж, оставленный в общественном транспорте, теперь обязаны хранить бесплатно только в течение 24 часов. По истечении этого срока перевозчик имеет право взимать плату за хранение. Согласно документу, кондуктор или водитель обязан передать обнаруженные предметы под расписку. Для возврата имущества владельцу потребуется предъявить удостоверение личности. Минимальный школьный набор подорожал. Теперь он оценивается в среднем в 18 900 рублей. В годовом выражении рост составил около 6%. При этом, как пишут ведомости, 28% опрошенных россиян рассчитывали потратить свыше 25 тысяч. В минимальный комплект входят форма, рюкзак, рубашка, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетради и пенал с канцелярией. Так, по данным аналитиков сервиса Чек-Индекс, например, рюкзак в июле стоил 4705 рублей, школьная форма около 5,5. Пенал с предметами канцелярии в пределах 1000 рублей. НАСА продлит соглашение с Роскосмосом по полетам на МКС. Агентство планирует

0: пролонгировать договор о перекрестных запусках еще на 1-1,5 года. По этому соглашению российские космонавты летают на американских кораблях Crew Dragon, а астронавты НАСА на российских союзах. Такая схема позволяет сохранить присутствие представителей обеих стран на МКС, даже если один из запусков будет перенесен или отменен. Американские полицейские придумали странный способ штрафовать водителей с телефонами за рулем. В одном из городов правоохранитель нарядился в костюм куста. В таком одеянии полицейский сел около дороги и зафиксировал свыше 70 нарушителей, которым выписал штраф. Правоохранитель ловил автомобилистов не в одиночку. Вместе с ним находился другой полицейский в футболке с надписью «Не коп». Они просидели у дороги 6 часов, успев собрать рекордное число штрафов. Тем временем ученые выяснили, почему знакомые запахи способны мгновенно переносить человека в детство. Исследование показывает, что такие воспоминания связаны с особыми клетками в обонятельной системе мозга, которые формируются с первых дней жизни. Поэтому запах свежей выпечки, духов или хвои способен спустя десятилетия вызывать настолько яркие эмоции.
1: Для меня самый любимый детский запах – это запах летних каникул, аромат речки, костра. Иногда мы немножко хулиганы ради интереса жгли какую-нибудь резину или пластмассу. Запах печеной картошки вперемешку с легким шлейфом средства от комаров. Здесь, например, Amouage Interlude вообще отдыхает. Скажу тебе, как парфманьяк со стажем.
0: Ну, наверное, да. А у меня, если так вот вспомнить запах из детства, скорее даже не запах, а ощущение утреннего солнца, когда не нужно никуда вставать. Ну и о валюте. Доллар 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Пока все. А далее познавательно-развлекательная программа «Летняя смена» с Олегом Орловым на Ретро-ФМ. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Ну что, пришла пора узнать, кто из знаков зодиака с каким багажом подходит к началу нового дня, а о возможных подводных камнях на пути нас всегда готовы предупредить. Звезды, они же знают все. К ним давайте прислушаемся.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 4 августа. Начало дня потребует особой собранности и дисциплины. Сегодня желательно избегать импульсивных обещаний и пустых дискуссий. Овны. Утро придаст ясность и собранность мыслей. Используйте это время для главных решений. Тельцы. Не пытайтесь ускорить процесс, это только отодвинет желаемый результат. Близнецам следует сосредоточиться на делах. Раки. Конкретные действия без лишних слов укрепит доверие к вам. Львы. Разговор о ценностях может зайти в тупик. Больше делайте, а не размышляйте. Девы. Помните, бурные эмоции крадут силы и вызывают стресс, а время с близкими – лучший способ вернуть душевный покой. Весам. Не стоит надеяться, что вас поймут правильно. Сегодня партнеры вряд ли будут настроены конструктивно. Скорпионы. День хорош для спокойной, последовательной работы и исполнения рутинных задач. Стрельцам увидеть в задачах этого дня потенциал позволит внутренний оптимизм. Козероги будут способны сделать то, что раньше казалось непосильным. Водолеи, постарайтесь действовать с точностью, говорить только тогда, когда это действительно требуется. А рыбы в принимаемых решениях сегодня могут полагаться на свою интуицию. Всем отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: свете.
1: Кто-то посчитал, что мужчина не делает процентов 90 из того, что обещал, а женщина, наоборот, делает 90% из того, что обещала не делать никогда. Такие вот мы разные, но, тем не менее, друг без друга не можем, и каждый при этом находит свой позитив, вдобавок к тому, что уже имеется где-то в глубине души. И чем больше этого чувства, тем лучше, особенно с утра пораньше. Еще больше отличной музыки впереди в летней смене на Ретро-ФМ. Женю Белоусову в нашем эфире скоро сменят Мика и Виктор Салтыков с группой форума. А в середине часа послушаем новости в 8.19 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 33 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
6: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
11: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура. Структура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
14: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭВЗ.
2: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка «Ретро-ФМ». We'll be right back.

0: расслабиться и не принимать близко к сердцу. Хороший совет всем тревожным натурам. Особенно в ситуациях, когда повлиять на что-то мы просто не в состоянии. А вот летняя смена продолжает активно влиять на настроение слушателей Retro FM. Привет всем вновь проснувшимся. Классного утра под отличную музыку.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Минтранс России утвердил новый порядок для забывчивых пассажиров. С этого момента любой багаж, оставленный в общественном транспорте, теперь обязан хранить бесплатно, только в течение 24 часов. По истечении этого срока перевозчик имеет право взимать плату за хранение. Согласно документу, кондуктор или водитель обязан передать обнаруженные предметы под расписку. Вещи с подробным описанием сдаются уполномоченному лицу на автовокзале в конечном пункте или самому перевозчику. Для возврата имущества владельцу потребуется предъявить удостоверение личности. Если пассажир обнаружит пропажу на промежуточной остановке, он может обратиться к дежурному любого автовокзала по пути следования. При этом расходы на возврат вещей оплачивает их владелец. Массовые отключения света пройдут в Ростове на этой неделе, сообщает Дунэнерго. Так, сегодня с 9 утра до 5 вечера электричества не будет в домах на улице Портовой Судостроительной, Войково, Благодатной, переулках Лагайском, Дивном, на улице Заветинская, Кислородном, Красносельской, Лесопарковой, Мадаяна и Разина. В Кировском районе Донской столицы из-за подключения наружных сетей водоснабжения городскому водопроводу на день отключат холодную воду. С 8:30 до 5 вечера без воды останутся ростовчане, проживающие в границах проспекта Чехова, Суворова, переулок Университетский, Суворова, переулок Кировский, Большая Садовая. Аномальная жара задержится в городе минимум до 15 августа. По прогнозам синоптиков, столбики термометров днем будут подниматься до плюс 36 градусов. Осадков в ближайшие дни почти не ожидается, дожди обойдут регион стороной. Жителям Ростова синоптики традиционно советуют в пик жары избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и не забывать про головной убор. При первом включении смартфона или другого устройства пользователям могут разрешить самостоятельно выбирать нейропомощника. Такой проект подготовила Минцифра. В списке будут доступны как российские, так и зарубежные программы. От установки помощника можно будет полностью отказаться. В правилах также предлагают заменить понятие «голосовой помощник» на более широкое – «системный помощник». Такие программы смогут управлять устройством и приложениями с помощью голоса, текста или изображений. О курсе валют: доллар 80 рублей 7 копеек, единая европейская валюта 91 рубль 96 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: шмык-шмык.
1: Андрей Миронов с песней из фильма «Обыкновенное чудо» в летней смене на Ретро-ФМ. Кстати, если у вас с утра пораньше отличное настроение, это никакое не чудо. Значит, вы просто любите жизнь, лето и хорошую музыку. Вот такой вот чудесный человек. А что касается музыки, в том числе и ту музыку вы любите, что звучит в эфире нашей радиостанции. Это здорово. Минутки через три нам споют «Ласковый май» и Глен Медейрос.
2: 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 33 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: RetroFM.

0: Какая знойная дама, однако. Героиня этой песни Донна Саммер. Та еще жара намечается в ее жизни предстоящим вечером. Холодолюбивым мужчинам просьба не беспокоить. Ничего не светит им просто. А нам каждое утро светит солнце. Отличного настроения желает своим слушателям летняя смена на Ретро-ФМ. 8.48 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Продолжаем просыпаться, друзья, уже скоро. В начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. А через несколько минут еще послушаем о ответах мошенников и Майкла Джексона.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
11: 12+.

0: 9 часов в Москве. Просыпаемся и на работу собираемся. Да, летняя смена на Retro FM поможет, чем может. Можем многое, а с новостями нам всегда готов помочь Дмитрий Королев. Утро доброе.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Россиян предупредили об очередной схеме мошенничества, связанной с оплатой за ЖКУ. Под предлогом перерасчета платежей аферисты пытаются заполучить личные сведения граждан, включая реквизиты банковских карт. Сообщения рассылаются как в личных сообщениях, так и в чатах многоквартирных домов. Эксперты подчеркивают, легитимные представители службы никогда не станут запрашивать проверочные коды и требовать персональные данные. 120 домов и почти 2000 приусадебных участков остаются подтопленными в Тюмени в результате паводка. Из-за опасной зоны эвакуировано более 50 человек. В пунктах временного размещения находится 38. По прогнозам синоптиков, вода пойдет на убыль только к выходным. Тогда же из-за паводка ухудшилось и качество водопроводной воды. Для жителей подтопленных районов организованы более 200 точек набора чистой питьевой. Россия и Мексика обсуждают возобновление прямого авиасообщения между двумя странами. По информации «Известий», дипломаты уже провели серию консультаций. Издание со ссылкой на Российский союз туриндустрии отмечает, ежемесячно Мексику посещают до 5000 российских туристов. Ну а ранее сообщалось, что начиная с этого вторника, после 5-месячного перерыва, национальная авиакомпания Ирака возобновит прямые рейсы между Багдадом и Москвой. В уроки физкультуры предложено включить занятия по здоровому образу жизни. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Григорьев. Парламентарий убежден, что эта тема зачастую превращается в формальность, поэтому в рамках занятий детей планируется знакомить с механизмами влияния сна на организм, природой стресса, принципами здорового питания и правилами оказания первой помощи. Особый акцент предлагается сделать на профилактике болезней. Но эксперт по фэншуй назвал

0: Игрушки для дома, так, например, нарядные диванные подушки с цветочным узором, настоящие психотерапевты. Если в минуты стресса помять такую вещь в руках, раздражение стихнет. Любые колосья в вазе, даже искусственные символы сытости, прибыли и роста. Они усиливают вибрации покоя, тепла, уюта, очищают энергетическую атмосферу. А матрешка – магнит для благополучия. Фигурка медведя избавит от бедности и злых сил.
1: Вот я, помните, как-то положил под коврик в коридоре монетку на богатство. Ждал долго, когда деньги начнут размножаться, но вместо них там только пыли прибавилось. А вот чеснок, развешанный на кухне, помогает однозначно. Вампиры обходят квартиру стороной.
0: Ну, не знаю, где ж вы, Олег, взяли вампиров. Но если вас от них избавили, то значит уже хорошо. Ну а пока в валюте: доллар 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Пока все, а далее на Ретро FM летняя смена и Олег Орлов без вампиров. Всем отличного утра.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Как шутят иные девчонки лет 30-40, вот чувствую, что мне 16 лет, а доказать не могу. И зеркало ведь врет и не краснеет. Правду и только правду касательно дня сегодняшнего расскажет нам далее гороскоп на Ретро FM. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Вторник, 4 августа. Начало дня потребует особой собранности и дисциплины. Сегодня желательно избегать импульсивных обещаний и пустых дискуссий, которые отнимают энергию. Овны. Это утро придаст ясность и собранность мыслей. Используйте это время для главных своих решений. Тельцы, не пытайтесь ускорить процесс, это только отодвинет желаемый результат. Близнецам следует сосредоточиться на делах, а не на их обсуждениях. Раки, конкретные действия без лишних слов укрепит доверие к вам больше любого громкого заявления. Львы, разговор о ценностях может зайти в тупик. Больше делайте, а не размышляйте. Девы, помните, бурные эмоции крадут силы и вызывают стресс, а время с близкими – лучший способ вернуть душевный покой. Весам не стоит надеяться, что вас поймут правильно. Сегодня партнеры вряд ли будут настроены конструктивно. Скорпионы, день хорош для спокойной, последовательной работы и исполнения рутинных задач. Стрельцам увидеть в задачах потенциал позволит внутренний оптимизм, который заметен далеко не всегда. Козероги будут способны сделать то, что раньше казалось непосильным. Главное – правильно оценить ситуацию. Водолеи, постарайтесь действовать с точностью и говорить только тогда, когда это действительно потребуется. Ну а рыбы в принимаемых решениях сегодня могут полагаться на свою интуицию. Удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: avec toi. Между прочим, парням не стоит обольщаться, если им улыбнулась какая-нибудь красавица. Просто для некоторых девушек флирт, о котором поет Мишель Дельпеш, это не признак симпатии, а образ жизни. Ну, не могут они не флиртовать. 9.19. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго утра. Далее бодрить нас будут в летней смене на Ретро-ФМ Игорь Саруханов с группой «Круг», Рики Мартин и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Раз нам приходится чего-то ждать, значит, впереди что-то хорошее. Ведь, как правило, плохое себя ждать не заставляет. Вот к вам в гости кто-нибудь заглянет, кого бы вы очень хотели видеть. Сегодня, в день гостя, это, кстати, весьма актуально. В Москве 9.30. Дмитрия Королева многие с удовольствием пригласили бы в гости, те, кто хочет быть в курсе последних событий. Спасибо, Дим, что и к нам в гости заглянул.
1: Спасибо и вам, Олег, что приглашаете. Доброе утро, друзья. Возросший уровень осведомленности людей о возможных действиях мошенников способствует уменьшению преступлений в этой сфере. Об этом заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что число преступлений с использованием соцсетей и мессенджеров в первом полугодии сократилось на 38%. Речь идет в том числе о попытках злоумышленников узнать код для получения доступа к аккаунтам, создании поддельных профилей, просьбах занять денег и вредоносных ссылках. В Тверской области в результате атаки беспилотников пострадал логистический центр. Об этом сообщил глава региона Виталий Королев. По его словам, сотрудники склада не пострадали. Экстренные службы работают на месте инцидента. Также сегодня был атакован склад в Красном Бару в Ленинградской области, в результате чего произошло возгорание. Прием поставок временно ограничен. Они перенаправлены на другие логистические объекты. Российский премьер-министр Михаил Мишустин выразил благодарность бизнесу и жителям Крыма за их помощь туристам полуострова. Об этом политика заявил на совещании по развитию туристической отрасли в стране, которая проходит в эти минуты на Алтае. Ну а ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате ударов ВСУ по полуострову погибли 2 человека, еще 5 пострадали из-за ночной атаки. Чиновник добавил, что власти окажут поддержку и никто не останется один на один с бедой. Финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема призвал Евросоюз остановить военную помощь Украине после ударов ВСУ по гражданскому населению в Краснодарском крае. Он добавил, что ЕС постепенно превращается в террористическую организацию и, продолжая финансировать удары по мирному населению, Союз рискует получить жесткий ответ со стороны России. 180 юных спасателей со всей России съехались в Югру, чтобы проверить себя на выносливость. В Ханты-Мансийске проходит 20-я школа безопасности. Это соревнования, всероссийские командные соревнования для школьников. В состязаниях участвует 16 команд из 8 федеральных округов. В программе поисково-спасательные работы, пожарные эстафеты, организация полевого быта и оказание первой помощи. Соревнования продлятся до конца недели. И о валюте. Доллар 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.

0: Как шутят в народе, зима у нас, конечно, холодная. Хорошо, что лето теплее. А кому и летом тепла не хватает, едут на солнечные юга. Правда, большинство надолго там не задерживается, только на время отпуска. Дольше среднестатистический житель средней полосы на жаре не выживает. Глория Гейнер в летней смене на Ретро-ФМ. У нас есть все, что помогает проснуться в хорошем настроении. Новости, информация о дорожной ситуации, прогноз погоды, астропрогноз и, конечно же, отличная музыка. Далее нам споют Михаил Боярский и Ким Уайлд в столице 9:35.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Бодрая музыкальная история, напоминание о том, что ночь принадлежит влюбленным. Те, кто ночью хочет просто выспаться, конечно, могут поспорить, заявят свое право на ночь, а вот утро принадлежит всем. И тем, кого ждут на работе, и тем, кто, находясь в отпуске, лениво потягиваясь под лучами августовского солнца, просто наслаждается видами голубого неба за своим окном и никуда не торопится. 9.48 столица. Далее ускорение этому часу придадут лучшие хиты Фила Коллинза и веселых ребят. В начале следующего часа летней смены на Ретро-ФМ новости и гороскоп. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного летнего настроения.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда — от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 10 часов в Москве. Настроиться на правильную утреннюю волну помогает летняя смена на Ретро-ФМ. Дмитрий Королев не дремлет, без дела не сидит, помогает нам ориентироваться в главных событиях вторника.
1: Здравствуй, Олег. Доброе утро, друзья. Поэтапное внедрение уникального универсального платежного QR-кода начнется в России с 1 сентября, но введение должно избавить покупателей от ситуации, когда на кассе приходится выбирать между несколькими. С осени будет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением. После наведения камеры на экране появятся все доступные способы списания средств, и граждане сами смогут выбрать удобный вариант. В Госдуме вновь захотели повысить минимальный размер пенсии. В партии «Справедливая Россия» готовят законопроект, к которому выплата по старости не должна быть ниже 40% от средней зарплаты человека за год до выхода на отдых. Если размер пенсии окажется меньше этой суммы, государство должно будет доплачивать разницу. Депутаты считают, что такие изменения помогут выполнить международные обязательства России в сфере пенсионного обеспечения. По данным соцфонда, средняя пенсия неработающих россиян сейчас составляет около 26 тысяч рублей. В Иркутской области продолжаются поиски пропавшего самолета, как сообщил глава региона Игорь Кобзев. Работы осложняются туманом. Местонахождение судна до сих пор не установлено. Напомню, легкомоторный лайнер исчез накануне. Он занимался патрулированием пожарной обстановки в лесах Иркутской области. На борту два человека, пилот и летчик-наблюдатель. По факту происшествия заведено уголовное дело. В Минэкономразвитии указали на нехватку гидов в высокий сезон в стране. Аттестованы и внесены в единый реестр 22 тысячи переводчиков и экскурсоводов. Но в ряде регионов зафиксирован дефицит таких специалистов. Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников. Он пояснил, что в рамках кадровой поддержки отрасли студентам разрешили работать гидами только после прохождения аттестации, а деятельность экскурсоводов и переводчиков без аттестации не допускается с прошлого года. По британскому городку Лидс начал курсировать автобус для собак. Таким образом, им помогают добраться до частного парка, где их выгуливают докситеры. Автобус вмещает до 15 собак. Хвостатые сидят в приподнятых креслах, а рядом с ними расположены миски для воды. Отмечается, все питомцы проходят обязательный отбор, чтобы подтвердить, что они не конфликтуют между собой. После прогулки в парке собаки возвращаются в автобус, где получают лакомство и щенячий капучино.
0: А мы, люди, как собачимся порой в часы пик в общественном транспорте. Собаки, вон, как белые люди, едут спокойно в автобусе, наслаждаются видами. Я завидую братьям нашим меньшим. Нам бы такую жизнь собачью.
1: Ну, между прочим, все же зависит от нас самих с вами, пассажиров. Уважайте друг друга, и все будет хорошо. И о валюте. Доллар 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ летняя смена и Олег Орлов. Всем отличного утра.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: Как часто мы пропускаем мимо ушей советы астрологов. То, что Юпитер с Венерой образует благоприятный аспект, что Сатурн где-то там расположился крайне неблагоприятно, или ретроградный Меркурий нарисовался, да не будет он упомянут в суе. Это все так далеко от нашей земной жизни. Остается удивляться, как же разбирающиеся в этом люди находят связь между этими двумя мирами, нашим земным и тамошним небесно-звездным. Но ведь находят. Послушаем, что нашлось касательно этого вторника. Гороскоп далее здесь, на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 4 августа, вторник. Начало дня потребует особой собранности и дисциплины. Сегодня желательно избегать импульсивных обещаний и пустых дискуссий, которые только отнимают энергию. Овны, утро придаст ясность и собранность мыслей. Используйте это время для главных своих решений. Тельцы, не пытайтесь ускорить процессы, это только отодвинет желаемый результат. Близнецам следует сосредоточиться на делах, а не на обсуждениях. Раки, конкретное действие без лишних слов укрепит доверие к вам больше любого громкого заявления. Львы, разговор о ценностях может зайти в тупик. Больше делайте, а не размышляйте. Девы, помните, бурные эмоции крадут силы и вызывают стресс. А время с близкими – это лучший способ вернуть душевный покой. Весам не стоит надеяться, что вас поймут правильно. Сегодня партнеры вряд ли будут настроены конструктивно. Ну, кто его знает. Может, вам повезет. Скорпионы, день хорош для спокойной, последовательной работы и исполнения рутинных задач. Стрельцам увидеть в задачах потенциал позволит внутренний оптимизм, который заметен далеко не всегда. Сегодня заметен, пользуйтесь. Козероги будут способны сделать то, что раньше казалось непосильным. Главное – правильно оценить ситуацию. Водолеи, постарайтесь действовать с точностью и говорить только тогда, когда это действительно потребуется. Ну, а рыбы в принимаемых решениях сегодня могут полагаться на свою интуицию. Всем отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Сколько обуви надо истоптать, пока не придешь к своему счастью. Дорогое удовольствие, между прочим. А между тем, как сказал один всемирно известный модельер, качество помнит еще долго после того, как забудется цена. Незабываемые хиты последних десятилетий продолжают бодрить слушатели. Ретро FM — это Жанна Агузарова с группой «Браво». Ну а впереди в нашей летней смене Crazy Frog песни из фильма «Вам и не снилось» и новости в середине часа не пропустим. 10:19 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте!
1: Летняя смена на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
13: Окошкина.
14: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
15: Вечеринка Ретро FM.
16: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
17: в неповторимом миксе.
16: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.

0: Crazy Frog, безумный лягушонок, компьютерный анимационный персонаж, придуманный для того, чтобы сопровождать звуковой эффект одного шведского студента, который в конце 90-х сымитировал своим голосом звуки заводящегося мопеда. Вот это вот рынь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. После этого стал популярным в интернете. А лягушонок взял и запел. Между прочим, покорил этой песней хит-парады многих стран.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Михаил Мишустин сообщил о продолжении поддержки туротрасли в Крыму и Севастополе. Этой сфере на полуострове пришлось непросто, отметил он. На совещании в Горно-Алтайске по развитию туристических направлений в стране он напомнил, что Кабмин направил 4,5 миллиарда рублей на помощь турорганизациям в Крыму, чтобы там были сохранены рабочие коллективы, а предприятия могли продолжить бизнес. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что действия ВСУ, направленные на причинение ущерба энергосектору, связаны с попытками противника в том числе сорвать курортный сезон на юге страны. В центре Ростова сегодня временно не будет воды. Коммунальщики отключили водоснабжение до 5 вечера в связи с подключением новых наружных сетей к действующему водопроводу. Об этом предупреждают в Ростово-водоканале. Без воды остались жители организации в квартале, ограниченном проспектом Чехова, улицами Суворова, Большой Садовой, а также переулками Университетским и Кировским. Администрация Ростова анонсировала изменения в дорожном движении на август. Временные неудобства для автомобилистов и пешеходов связаны с проведением строительных и ремонтных работ. Так, с 22 августа в городе расширят участки, где остановка запрещена, а нарушители ждет эвакуатор. Ограничения коснутся улицы Пржевальского, 25/1А, улицы Магнитогорская и Соборного переулка на отрезке от Тимирницкой до Московской. На привокзальной у здания номер 3/1 из-за ремонта тепловых сетей также с 19 августа по 30 ноября полностью закроют автомобильное движение по улице Прогрессивной. От дома номер 9 до проспекта Коммунистического. Пешеходам также ограничат доступ, будет закрыт тротуар на южной стороне проспекта Коммунистического на участке от улицы Зорге до Прогрессивной. Городская дума Батайска утвердила типовые архитектурные решения для нестационарных торговых объектов. Новые требования коснутся как вновь открываемых точек, так и тех, что планируется обновить. Предприниматели смогут выбрать подходящий вариант оформления с одобренного перечня, сообщил глава города. Помимо единого стиля, к владельцам объектов предъявят дополнительные требования. Им менят в обязанность следить за чистотой прилегающей территории и установить информационную вывеску с QR-кодом. По словам главы Батайска, такая мера призвана повысить прозрачность информации о легальности торговых точек. О курсе валют: доллар 80 рублей 7 копеек, единоевропейская валюта 91 рубль 96 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Две самоцветы с песней про Советский Союз, великую страну, в которой многие из нас родились, которой уж нет давно на политической карте, и которую мы частенько с ностальгией вспоминаем. 10:35, время московское, совсем скоро в летней смене на Ретро-ФМ. Татьяна Овсиенко и трио Рики Повери. Оставайтесь с нами, друзья.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
4: Ретро-ФМ. Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8-800-555-13-20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка. Популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Ретро-ФМ.

0: Всем, кто строит планы на вечер, как герой этой песни группы «Смоуки», пожелаем удачи. Ну а мы тем временем только что закончили встречать утро вторника. Получилось очень хорошо, позитивно, весело. Для некоторых время пролетело, что и не заметили, как уж полдня почти прошло на востоке страны уж точно. Ну а в Москве 10:48. Очередная летняя смена подошла к концу. Завтра стартуем ровно в 7. Будем радоваться новому утру, лету, солнцу и всему, что помогает нам просыпаться в хорошем настроении. Искренне ваш Олег Орлов, а в следующем часе встречайте на Ретро FM Антона Веселова.
1: Летняя смена на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: 11.00 в столице на Ретро-ФМ. Впереди Хулио Иглесиас, дуэт Мэвот и ансамбль «Дубы и колдуны». Ну а в начале часа традиционно новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Со 120 до 240 годовая норма сверхурочной работы может быть увеличена с 1 сентября. В настоящее время действуют ограничения. Оплата первых двух часов производится в полуторном размере, последующих в двойном. По желанию сотрудника, повышенная оплата может быть заменена дополнительным временем отдыха. Кроме того, для тех, кто будет привлекаться к работе сверхгодовой нормы, расширяются гарантии. Например, они получат право на освобождение от работы на один день в год для прохождения диспансеризации сохранение места и среднего заработка. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атак украинских беспилотников на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях. В результате налета в Чеховском муниципальном округе погибли 5 человек, пострадали 10. В Ленинградской области при атаке дронов на логистический центр в Красном Бару обошлось без пострадавших. Российский космонавт Сергей Тетерятников отправится на МКС в составе американской миссии «Крю-12». Старт намечен не ранее 12 сентября. С космодрома на мысе Канаверал. Запуск пройдет по программе перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА. Но ранее сообщалось, что НАСА продлит соглашение с Роскосмосом по полетам на МКС. Агентство планирует пролонгировать договор о перекрестных запусках еще на 1-1,5 года. Россиянам на Кубе следует запастись водой и зарядить телефоны. Это касается тех, кто приезжает на остров, и тех, кто живет там постоянно. Как подчеркнул посол в республике Виктор Коронели, это необходимо из-за регулярных отключений электроэнергии. Сегодня, несмотря на начавшееся восстановление после предыдущих масштабных блэкаутов, на Кубе вновь полностью отключилась национальная электроэнергетическая система. По данным СМИ, к новому сбою привели колебания в сети. За последние 30 дней энергосистема острова полностью отключалась 5 раз. Минск стал самым популярным направлением зарубежного туризма у россиян. Число бронирований и размещения турагентами в столице Белоруссии с июня по август выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых популярных городов также вошли Ереван, Тбилиси, Алматы, Астана, Баку и Витебск. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом. И о валюте. Доллар в этот вторник 80 рублей 6 копеек, евро 91,95. Пока все, а далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня!

0: с каждым годом жизни. Я понимаю, друзья, что у женщин на самом деле нет недостатков. У них просто есть особенности. В том числе и у Лиан Росс. Она вот прекрасно поет. Она была на РЕД-ФМ в 11 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас квартет «Абба». Мелодии служебного романа и «Блэк».
1: РЕД-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на РЕД-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 33 градуса.
1: РЕД-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Вечеринка.
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
7: В неповторимом миксе. Каждый день.
1: Ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Армян, я буйный.
1: Ну все, на гостинцах. Ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.
2: Да на тебе пахать надо.
1: Ага.
0: Пить хочется.

0: Точно! Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: СОС. Именно это кричат мозги у тех, кто сейчас вот в жару, у кого еще не было отпуска в этом году, например, у меня. Ну вот, не будем о грустном, друзья, а на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро у нас группа Bad Boys Blue и песни из фильма «Москва слезам не верит». А в Москве 11 часов и 35 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность, восточный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ретро-ФМ.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

пожалуй, единственный возможный вариант, когда можно жить, не приходя в сознание, это вот как раз период влюбленности, когда совершенно неважно, поел ты сегодня, если да, то что. Главное, чтобы любимая или любимый повторял тебе как можно чаще «я тебя люблю». Эд Бэд Бойз Блю на Ретро-ФМ. В Москве 11 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов, Наталья Гулькина у нас до конца этого часа.

0: В Москве полдень на Ретро FM. Впереди Пупо, Данко и группа Атаван.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. США намерены закрыть 5 зарубежных представительств, в том числе консульства в Канаде и Японии. Американский Госдепартамент в конце прошлой недели направил соответствующее уведомление в некоторые комитеты Конгресса. Как сообщают источники, такие шаги связаны в первую очередь с сокращением персонала, а не с геополитическими событиями. Госдепартамент в ответ на запрос СМИ не подтвердил информацию о закрытии консульств, указав на приверженность эффективному дипломатическому присутствию. В центре Ростова в августе появятся новые платные парковки. Об этом сообщили на сайте администрации города. Новые платные парковочные места введут с 11 августа на Серафимовича и Тургеневской. Серафимовича 86-94, 8 парковочных мест. Серафимовича 94, парковка для транспортных средств, управляемых инвалидами. Тургеневская 75-89, платная парковка для 18 мест. Тургеневская 80, парковка для транспортных средств, управляемых инвалидами. В Ростове завершился ремонт на 28 дорожных объектах. Об этом сообщил глава Донской столицы Александр Скрябин. Помимо комплексного ремонта, в городе ведут текущий ямочный ремонт. С начала года дорожные службы устранили дефекты покрытия на площади 86 632 квадратных метра. Сейчас подрядчики работают с традиционной асфальтобетонной смесью, срезая старое покрытие картами, что позволяет выполнять ремонт более качественно и в больших объемах. Александр Скрябин поручил провести контрольные проверки благоустройства дорог после устранения разрытий ресурсоснабжения. Снабжающими организациями. Почти треть опрошенных россиян отметили, что стали больше тратить через приложение на оплату ЖКХ и других коммунальных услуг. Еще 14% увеличили расходы на путешествия, 11% на продукты питания. Большинство россиян пользуются приложениями регулярно. Среди наиболее популярных онлайн-покупок оказались одежда, обувь и товары для дома, а также коммунальные услуги. Это варианты выбрали по 18%. Еще 14% оплачивают через сайты приложения лекарства и товары для здоровья. Покупка билетов, бронирование поездок, а также развлечения, подписки набрали по 12%. Главной причиной использования приложения россияне назвали экономию времени. О курсе валют: доллар 80 рублей 7 копеек, единая европейская валюта 91 рубль 96 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
3: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если большой самолет и вертолет цепью связать, то победит, конечно, в итоге цепь. Вообще, мудрейший, конечно, фильм. Это «Мимино» и песни из него только что на Ретро-ФМ в 12.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Владимир Высоцкий и Сиси Кейч уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные дни еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
13: Окошкина!
14: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
15: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
15: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
15: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
15: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 15+.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну а что, шикарный способ подкатить, придумал Дитер Болин. Нужно хвастаться размерами своей кровати. Дескать, кровать у меня здоровенная. На двоих хватит. Ну, мне кажется, может сработать при определенных условиях. Это Blue System на Retro FM в 12.35. А уже совсем скоро у нас Dire Straits, Евгений Белоусов и Арабески.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
3: FM. Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555-13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40-40. Магазин «Дверной».
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: А если не будешь слушаться, купим тебе вместо конструктора саксофон. Так, видимо, говорили родители будущему солисту Dire Straits. Ну, слава богу, он их не послушался. И теперь мы можем наслаждаться этим гениальным проигрышем. Dire Straits на Retro FM в 12.49. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Умберто Тоци, ансамбль «Дубы и колдуны» до конца часа.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Предприниматели проявляют неуважение к своему потребителю, прибегая в целях экономии к шринфляции. Такое мнение выразил председатель Союза потребителей Алексей Куитов. Он напомнил, что шринфляция означает снижение веса, количества или объема товара в упаковке при сохранении прежней цены. При этом предприниматели не нарушают закон. Впервые к шринфляции прибегли компании в США в 70-е годы, ну а в России широко ее использовали производители соков и молока во время кризиса 2008-2010 годов. Реки Тура в районе Тюмени и Тавда продолжают снижаться. Пик прохождения паводка пройден, об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Муор. Он отметил, что сейчас паводковая волна смещается вниз по течению, и по последним данным в регионе подтоплено 125 жилых домов и около 2000 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуированы 53 человека, 38 из них находятся в пунктах временного размещения. Полчища азиатской саранчи захватили север Дагестана, поля превращаются в живой ковер. Также эти вредители растянулись вдоль трасс, облепливают транспорт и разбиваются лобовые стекла машин. Нашествие вредителей вышло и за пределы региона, в Астраханскую область и Калмыкию, под угрозой урожая бобовых и зерновых. В Россельхознадзоре заявили, что техника уже обрабатывает десятки тысяч гектаров степных угодий. В ближайшие годы в России будут созданы 12 новых круглогодичных курортов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания по развитию туризма в Горно-Алтайске. Он напомнил, что в стране уже работает комплекс инструментов господдержки туризма. В частности, речь идет о программе льготного кредитования, с помощью которой уже строят 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем в 63 тысяч номеров. Также возводятся 40 круглогодичных объектов – аквапарки, парки развлечений и горнолыжные курорты. Кота-няня и помощник художника студентам назвали самые необычные вакансии на лето, не требующие опыта. Так, например, в Москве требуются сборщики складских сладких подарков, сотрудники на склад популярных снеков. В Зеленоград требуется сотрудник склада книг. Ну а в Петербурге ждут сотрудника приюта для животных. В Самарской области требуется работник молочного цеха, а в Ярославле фасовщик на производство. Я о валюте. Доллар в этот вторник 80 рублей 6 копеек, евро 91 рубль 95 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: У каждой сильной и независимой женщины есть гениальный запасной план на случай, если что-то пойдет не так. План этот — сесть и поплакать. И Мадонна, кстати, не исключение. Несмотря на свою эпатажность, она в первую очередь женщина. Ах, какая женщина! Я бы даже так сказал. Мадонна на Ретро FM в 13 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рикардо Фолли, группа «Восток» и «Роксет».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
6: Окошкина.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
11: «Моя клиника».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
10: ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Утреннее шоу.
13: Первая смена.
12: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
13: Первая смена.
2: Ретро-ФМ.

0: Давайте признаем, друзья, не всегда в том, что не доходит, виновата почта. Иногда нужно просто вовремя включить мозги. Правда, не у всех это получается с первого раза, но это, как говорится, уже совсем другая история. Ну, а у него обычная история. Это Рикардо Фолли на Ретро-ФМ только что, а уже совсем скоро у нас Фэнси, Крис Ри и ансамбль «Веселые ребята» в Москве 13:35.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: огненный фэнси на ретро-ФМ, ну, потому что песня вот так и называется «Огонь любви». Что у нас еще огненного ожидается? Так, ну, в следующем часе, безусловно, огненная филичета. Ваши приветы и поздравления можно уже писать. Пожалуйста, 13:48 в столице. Меня зовут Антон Веселов, и я с вами не прощаюсь. Ну, а до конца часа у нас Би Джис и Евгений Белоусов.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

идеальную форму. Ну или заходите в наш канал в Максе. Там уже выложено сообщение, под которым можно и даже, я бы сказал, нужно оставлять свои приветы и поздравления. И самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, не забывайте подписываться, как вас зовут, откуда вы и кому адресовано ваше сообщение. Начинаем!

0: Юлия из Домодедово и Вера из Якутска поздравляет уважаемого генерального директора студии красоты творчества с юбилеем студии. Желает процветания и всех благ. Так, друзья, семья Шмальц поздравляют дочь и сестру Диану с днем рождения. Желают, чтобы все мечты сбывались. Анна из Москвы передает привет маме Юле и папе Роману. Ну, а Владимир из Хабаровска передает привет своей самой лучшей семье, любимым детям и жене.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Так, друзья, давайте договоримся. Много таких приветов. Знаете, передаю привет всем. Вот всем передавать привет буду я. Это моя работа. Не отнимайте у меня хлеб, пожалуйста. А вы уж пишите, пожалуйста, конкретно. Кому, от кого и куда. Да, на этом и порешили. Самое главное, не забывайте подписываться. Ренат передает привет Маше, желает ей хорошего, продуктивного дня на работе, чтобы у нее все получилось. Данил Жомов из Петрозаводска поздравляет с прошедшим днем рождения Юлию Нестерову. Желаю, чтобы у нее на телефоне продолжала очень хорошо играть всякая разная музыка, особенно, конечно, ретро-ФМ, чтобы мы вместе ее слушали, чтобы маячок добра дальше продолжал согревать тепло в душе и всего самого доброго.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Татьяна передает привет Светуле Москотиной. Держись, пишет Татьяна.
1: Ну, действительно, держитесь. Светуль.
0: Леночка из Ростова поздравляет коллегу Наташеньку Чешленкову с днем рождения. Пусть каждый день будет наполнен радостью и любовью. Ну, а дочка Полина передает привет своей маме Екатерине Рыженковой. Мы сейчас вместе работаем в магазине. Мама, я тебя очень люблю.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека.
6: С ней вино.
4: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные дни еще будут поверить.
4: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: П. Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
14: Окошкина.
15: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
16: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
15: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
17: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
18: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
19: 12+.
20: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Маша Томилова передает привет, огромный привет своим родителям Людмиле и Сергею из деревни Рыжково и младшим братикам. Аннушка, привет девочкам Наташе и Галине с Апрелевки. Девчонки, работаем, пятница еще далеко. Это правда. Ольга З. из Ростова-на-Дону. Экономит на фамилии, да? Передает огромный бодрый привет просто Оленьке, коллеге. До конца рабочего дня осталось всего ничего. Друзья, не забывайте подписывать сообщения.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: бодрым шагом шагаем, друзья, по Филичите на РТФМ. Соня из Раменского передает привет маме Ире, папе Максиму, брату Паше, дяде Коль, тете Маше, любимой учительнице Юлии Александровне, сестре Тане, всей команде РТФМ. Спасибо. Так, идем дальше. Марина передает привет маме Ирине, папе Александру. Папа Жени из Санкт-Петербурга передает привет скучающим на даче Иринке, Леве и Лучику. Альбина и Роман, это участники круиза Ретро-ФМ, передают привет, собственно, всем участникам, всей команде Ретро-ФМ. И особая благодарность Евгению Рыженкову. Да, это наш такой гуру организации. Есть у нас такой, обязательно передам лично.
1: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Вечеринка «Ретро-ФМ».
6: Ровно в 21.00.
7: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Вечеринка «Ретро-ФМ».
10: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

Юлия из города Алексин Тульской области передает привет любимому мужу Александру. Желает легкой дороги. Так, Ирина из Северной Осетии передает привет любимым родителям Елене Михайловне и Вахтангу Павловичу Какаевым. Мама очень любит ретро-ФМ, пишет Ирина. Ну, что я тут скажу? Молодец, мама. Очень правильно делает. Ленка передает привет и поздравляет своего друга Олега Ананка с днем рождения. Желает всего самого-самого прекрасного.

0: Вот вы мне ответьте, друзья, почему вы присылаете неподписанные сообщения, хотя я вам уже несколько раз напоминал, что необходимо это делать. Ну ладно, не читаю неподписанные сообщения, читаю подписанные. Ксения Комарчук поздравляет любимую мамулю Валю с прошедшим днем рождения. Ура, ура, ура, пишет Ксения. Евгения и Светлана поздравляют Юлию из Ростова-на-Дону с днем рождения. Пусть в жизни будут только белые полоски. Муж и папа Дима, как он подписался, вечный дальнобойщик. Он постоянно слушает Ретро-ФМ в дороге. И огромный привет передает женушке Рыжику и сыну Мишаню в Химке. Скоро буду дома. Маша из Донецка передает привет. Поздравляет своих маму Аню и папу Лешу со скорым отпуском. Совсем справится. Справимся, пишет Маша. Люблю вас.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

Майкл Джексон завершает сегодняшнюю фильчту на Ретро FM. Друзья, в Москве 14 часов и 55 минут. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Катя из Москвы передает привет своим подружкам Леночке и Велине. Они сейчас в Карелии. Ирина передает привет и хорошее настроение своим девочкам швейной фирмы «Медея и Кай» из города Пинска. Девочки, улыбаемся, скоро домой. Семья Дудниковых поздравляет мужа и папу Дмитрия Александровича с днем рождения. Всего самого хорошего, мы тебя любим. Елена из Волгограда передает огромный привет Тимуру с маршрута 174. «Акварель», Средняя Ахтуба, город Волгоград, желает хорошей дороги и хорошего настроения. Ну, а Владимир Толочный из Хабаровска передает любимой жене Екатерине, сыну Павлу, дочке Анютке, вертолетчику, другу Леше Сиднину в Якутск, в село Капитоновка по Зыниным, в Меньшовом, в село Молдаванское, в Краснодарский край. Ну, в общем, такой коллективный привет. А почему, собственно, нет? Тем более, на сегодня приветов, поздравлений уже больше не прозвучит. Завтра, как всегда, с 2 до 3, друзья, ваши сообщения будут прочитаны, если, конечно, будете их подписывать. Ну, а в следующем часе встречайте здесь Руслана Романова. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Пока-пока.

0: Столица 15 часов. Далее Юрий Антонов, Silent Circle и ансамбль «Самоцветы» на Retro FM. А прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. Добрый день.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня рассказал о модернизации аэродромной инфраструктуры. Всего работа ожидается в 75 аэропортах, на 38 из которых работы уже идут, включая Горно-Алтайск. Также ранее он поручил оперативно завершить работу над обновленными Суперджет и МС-21 для

площадью 260 тысяч квадратных метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года. В Госдуму внесен законопроект об обязательном уведомлении водителей об эвакуации автомобиля через госуслуги за 15 минут до его отправки на штрафстоянку. Уведомление позволит водителю оперативно устранить нарушение и избежать эвакуации, если это возможно. Использование системы должно сделать процедуру более удобной и снизить число конфликтных ситуаций. Специалисты Центра мониторинга Роскомнадзора в июле отразили почти 1100 DDoS-атак на защищаемые ресурсы. Самая продолжительная длилась почти 6 суток. Максимальная мощность атаки достигала 710 гигабит в секунду. Чаще всего атаки совершались с IP-адресов из США, Бразилии, Германии, Аргентины и Индии. Основные векторы были направлены на телекоммуникационную отрасль. Наибольшее число инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. И участницы женской велогонки Tour de France заподозрили в использовании специальных накладок под спортивной формой, визуально увеличивающих грудь для улучшения аэродинамики. Подобные модификации экипировки запрещены правилами. Несколько команд уже обратились к судьям с просьбой уточнить применение правил среди обсуждаемых мер после гоночного осмотра. Научное исследование показало, что обтекаемая форма в области груди может снизить сопротивление воздуха примерно на 3,6%, давая преимущество почти 1 секунду на километр. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 80 рублей и 6 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: и как же тут, друзья, не упомянуть одноименную программу ваших приветов и поздравлений, которую, как всегда, блестяще сегодня провел мой коллега Антон Веселов. 20 минут назад Филичта завершилась. С радостью выслушал все озвученные послания по дороге на работу. И вуаля, с этого часа на Ретро-ФМ я, Руслан Романов. Рад пожелать всем отличного вторника и напомнить, что только лучшая музыка нескольких поколений наполняет наш эфир, так что всем добро пожаловать. Дальше сплошная Филичта, в смысле счастья, благополучия и удача. Группа Иванушки Интернешнл и Юритмикс через несколько минут в нашем эфире.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 31. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успейте! За легендой. 8 800 222 07 70.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
8: Окошкина.
9: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
8: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
8: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: что уж там скрывать, друзья, break free, или, по-русски говоря, вырваться на свободу, это то, о чем подумывают многие в разгар рабочего дня. Но с другой стороны, большая часть вторника позади, как мне кажется, так что вот сейчас еще песню другую, третью, пятую допоем и с чувством выполненного долга отдыхать дружно все пойдем. 15.35 в столице, у нас дальше Рики Мартин и группа «Веселые ребята». Уже совсем скоро суперхиты. Не пропустите в нашем эфире.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 31. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Вечеринка. Ретро-ФМ.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты.
8: В неповторимом миксе.
10: За 4 моря. За 4 солнца.
9: Каждый день
8: ровно в 21.00.
7: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Ретро-ФМ.

0: восхитительную мелодию, а вместе с тем и чарующие вокальные мужские партии, что характерно, дарит нам команда Man at Work в продолжении этого часа здесь на Retro FM. Ну а на часах в столице уже практически 15:50. Вновь присоединившихся к нашей компании я не устаю приветствовать снова и снова, друзья. Впереди команда Смоки и Евгений Белоусов уже через несколько минут. Доброго всем времени суток и отличного вторника.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Леонара ТРФМ, группа КИС, Рике Повари и Шура. Через несколько минут. Добрый день. Прямо сейчас новости в студии Игорь Акулов. Приветствую.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый день. ФАС возбудила дела и выдала предупреждение из-за необоснованного завышения цен на топливо в нескольких регионах. В Алтайском крае дела возбуждены против двух сетей АЗС в Бийске, которые одновременно повышали цены на бензин АИ-92 до одного уровня. Красноярская ФАС выдала предупреждение компании «Регион-24». В Брянской области предупреждение получили 4 субъекта под брендом «Lux Oil». В Херсонской области предупреждение также получили 2 продавца топлива. Компании обязаны снизить цены до экономически обоснованного уровня в течение 10 дней. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал создание 12 новых круглогодичных курортов в 10 регионах в рамках проекта «5 морей и озеро Байкал». В этом и следующем годах регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. По программе льготного кредитования также возводится 300 гостиниц и 40 круглогодичных объектов, а общий объем инвестиций составит около 1,6 триллиона рублей. Банки во втором квартале этого года

подтвердил, что совместные миссии российских и американских экипажей будут продолжаться вплоть до завершения эксплуатации станции. Ранее «Союз МС-29» успешно доставил на МКС двух российских космонавтов и американского астронавта. И в России растет популярность имен из древнегреческой мифологии. С начала года, например, в Москве 81 девочку назвали Афиной, а двух мальчиков – Одиссеем. Также зарегистрированы единичные случаи Артемиды, Афродиты, Зевса, Посейдона, Геракла, Прометея, Диониса и Аида. При этом самыми популярными именами по-прежнему остаются традиционные Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 80 рублей и 6 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: снова и снова ежедневно настроиться на любимую музыку стало уже доброй традицией. Вот примерно как налить чашечку кофе, позавтракать, ну и так далее. Надеюсь, друзья, что и в вашем графике Retro FM фигурирует в обязательном порядке. Возвращайтесь к нам в любой момент времени, когда будет удобно. 16:20, точное столичное. Далее DJ Bobo и Bad Boys Blue. Через несколько минут. Меня зовут Руслан Романов. Приветствую всех.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 31. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17:00, 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина.
12: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
13: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка за с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
14: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
15: Праздники любят, когда дарят подарки. В честь 70-летия Дня строителя «Югстройинвест» запускает праздничную акцию. С 3 по 9 августа при покупке квартиры в любом жилом комплексе «Югстройинвест» в Ростове-на-Дону вы получите сертификат в ХОФ на 100 тысяч рублей. Подробности по номеру звездочка 19-00 и в отделах продаж. Количество подарков ограничено.
16: Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Первым 60 покупателям квартир в Ростове-на-Дону при заключении ДДУ, поставление средств на эскроу-счет и оплаты юр-услуг. Акция с 3 по 9 августа 2026 года.
17: Утреннее шоу.
18: Первая смена.
17: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: максимально нежное, проникновенное исполнение специально для тебя поют в этой композиции Кайли Минок и Джейсон Донован, как бы напоминая нам с вами поздравить и сказать самые теплые слова тем, про кого мы вроде бы помнили еще с прошлого торжества. А вот сегодня, как это бывает часто, закрутились, и все заметки из головы внезапно вылетели. Да, друзья, на календаре у нас по-прежнему 4 августа, так что не забудьте, тем более, что время еще позволяет, 16:35 точное московское. Далее из музыки, которая, может быть, и подарком послужит вот по тому или иному прекрасному поводу, Андрей Державин и группа Eruption через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 31. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Retro FM. Самые настоящие австралийские мечтатели. Дуэт под названием Savage Garden. Ну а как еще представить людей, музыкантов, которые готовы отправиться до Луны и обратно вот так практически моментально, сиюминутно. To the Moon and Back — сингл, который, кстати говоря, в этом году отметил свое 30-летие. Да, вот такой вот красивый юбилей космического характера. 16:49 на часах в Москве. У нас далее Рикардо Фолли и ансамбль «Синяя птица».
1: Реклама.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Столица 17 часов. Далее Ля Буш, Бонни Тайлер и Игорь Иванов на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ, Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В Совете Федерации предложили предоставлять врачам служебное жилье сразу после трудоустройства. С такой инициативой выступил сенатор Айрат Габадинов, сообщает портал News.ru. По его мнению, государство также могло бы компенсировать медикам аренду квартиры на все время работы в системе здравоохранения. Сенатор считает, что эти меры помогут привлечь молодых специалистов и сократить нехватку кадров. Он также обратил внимание на высокую стоимость медицинского образования и большую нагрузку на врачей, фельдшеров и медсестер. В Ростове-на-Дону завершились три этапа гидравлических испытаний тепловых сетей. Третий этап, проходивший с 30 июня по 20 июля, затронул Ленинский, Кировский и Пролетарский районы. На время проверок отключили 789 многоквартирных домов и 48 соцобъектов. По данным Департамента ЖКХ энергетики, на сегодняшний день горячее водоснабжение восстановлено в 737 домах. На очистку городских лесов в Ростове планируют направить почти 5 миллионов рублей. Подрядчику предстоит ликвидировать стихийные свалки в лесных зонах и вывести собранный мусор на утилизацию. По условиям контракта исполнитель обязан вести фотофиксацию каждого этапа – от начала уборки до полной очистки территории с двух ракурсов. В центральной части Ростова будут введены в эксплуатацию новые платные парковочные зоны. Об этом сообщили пресс-службе городской администрации. Так, с 11 августа будут организованы следующие парковки: улица Серафимовича, дома 86-94, улица Серафимовича 94, улица Тургеневская, дома 75-89 и улица Тургеневская, дом 80. Каждому третьему россиянину не хватает физической активности из-за работы. Еще 11% отмечают такую проблему только в холодное время года, а 4% только летом.

0: Ну, давайте будем откровенны. Каждый новый день, и уж тем более вечер в компании RetroFM не забываем. Регулярно предлагаем вам убедиться в этом лично, просто настроившись на лучшую музыку, проверенную временем. И вопреки некоторым только что спетым утверждениям, давайте все-таки быть вместе всегда по возможности. Вот таких смелых предложений я, кажется, еще никому не делал. Руслан Романов с вами здесь, на RetroFM, в столице 17-19. Впереди команда «Мечтать» и группа «Опус» через несколько минут.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: В Ростове-на-Дону плюс 30. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты.
4: В неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка.
6: Реклама.
7: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
8: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
9: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина.
12: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
1: RetroFM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: RetroFM.

0: очевидно, специально для тех, кому летней жары не хватает. Жара музыкальная от группы Pony M. Энергичные вечерние танцы обеспечены всем, кому это действительно нужно. И это, друзья мои, только начало, так сказать, разогрев. Дальше больше, как водится. Главное, оставайтесь на Retro FM как можно дольше. Прямо по курсу Скэтмен Джон, ансамбль «Здравствуй, песня». В Москве 17:35. Всех пламенно приветствую.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 30. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511-4040. Магазин «Дверной».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
8: Испали!
1: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: вопреки расхожему мнению и существующим неким стереотипам, в данном случае обращение вот такое вот из уст Сабрины, которое звучит как «Чико», звучит не иначе, как о представителе сильной половины человечества, даже невзирая на то, что обращение это можно интерпретировать как «Где мой мальчик, мой малыш?». Вот такие дела творятся в эфире «Ретро-ФМ». 17.49 на часах, друзья. Дальше команда «Назарет» и Юрий Шатунов через несколько минут.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
10: В «Ленте».
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: столице 18 часов. Далее Кайли Миноу, группа «Технология» и FR David через пару минут на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение криптовалют в России. Документ устанавливает требования к их обмену, хранению и учету, а также к работе компаний на этом рынке. Проводить обмен цифровых валют смогут только организации специального реестра. До 1 июля 2027 года будет действовать переходный период. Минимальный размер собственных средств криптообменника составит 15 миллионов рублей. Ростовская область направит 10 миллиардов рублей на развитие и ремонт дорог местного значения в текущем году. Об этом сообщает Интерфакс, а ссылка на министра транспорта региона Алену Беликову. В целом в этом году на развитие дорожного хозяйства региона запланировано потратить 3-4,5 миллиардов рублей. В этом году запланирован ремонт 135 участков региональных трасс общей протяженностью 377 километров, а также ремонт 12 искусственных сооружений общей длиной 970 погонных метров. В Ростове до конца третьего квартала текущего года планируют заменить 20 уличных фонарей на улице Береговой от проспекта Буденновского до Богатяновского спуска. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. В вечернее и ночное время неработающие фонари создают существенные неудобства для граждан и туристов, повышают риски дорожно-транспортных происшествий и травматизма пешеходов, а также затрудняют работу экстренных оперативных служб. Во всех муниципалитетах Ростовской области 8 августа пройдет масштабный субботник по устранению последствий непогоды. Об этом сообщила

0: и в объеме онлайн-расходов. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль 96 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: в разы приятнее возвращаться в максимально приподнятом настроении, прочувствовав и ощутив все летние прелести. Вот одна только погода чего стоит в эти прекрасные августовские дни и вечера. Так что небольшой променад после трудового дня, думаю, будет всем на пользу. А если еще и удастся подышать воздухом под лучшую музыку на Retro FM, то вдвойне, а то и втройне прекрасно. 18:20 в столице. Я Руслан Романов. Всех приветствую. Далее для вас Лев Лещенко и группа Joy.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Плюс 29 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
11: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
13: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
14: Окошкина!
15: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
1: Шоу «Дорогие гости»
14: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
14: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
14: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
14: Ретро-ФМ.

0: это только легкий и приятный, причин для которого может быть масса. Хотя бы букет цветов от таинственного незнакомца, внезапная премия от любимого начальника, дорога до дома без пробок, ну и далее по списку из ваших фантазий. А вот на Ретро-ФМ все, между прочим, предсказуемо прекрасно, что тоже очень даже хорошо. Далее «Браво» и «Джеймс Ласт», 18:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 29 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Аккомпанемент радует всех, кто в нашей компании в эти часы и минуты. О том, что жизнь прекрасна, напоминает, пожалуй, все вокруг, и отличная погода, и лучшая музыка в нашем эфире, и даже текущее время. 18:48 в столице. Надеюсь, что ваш рабочий вторник завершен, и впереди прекрасное времяпрепровождение в компании Retro FM. Я Руслан Романов, прощаюсь с вами до завтра, а в 19:00 встречайте здесь моего коллегу Тимура Соколова на Retro FM.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40». 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Интернет-поток Retro FM San Remo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo. 12+.

0: 19 часов в Москве, вечер вторника. На Retro FM продолжит команда Bad Boys Blue и песни из фильма «Кавказская пленница». Но прежде новости. В студии Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Всем добрый вечер. Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Правительство получит право до конца 2027 года устанавливать случаи, когда машины, зарегистрированные в новых регионах или на Украине, можно будет поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины. Также продлен до 1 января 2027 года срок действия документов на недвижимость, выданных до воссоединения. Муниципальным служащим в новых регионах, достигших 70 лет, разрешено неоднократно продлевать срок службы до 2028 года. Сеть АЗС «Газпромнефть» сняла ограничения на отпуск топлива в 13 российских регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Клиенты могут приобретать топливо в любом объеме, в бак или канистру, также доступна оплата после заправки. Ограничения отменены в Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской, Вологодской и Кемеровской областях, также Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане. Информация о наличии топлива публикуется на интерактивной карте и в мобильном приложении. Российская дочка Google добивается признания и исполнения решения российского суда о взыскании с американской материнской компании около 10 миллиардов рублей. Речь идет о незаконно выплаченных дивидендах в 10 странах. В ЮАР и Франции уже приняты обеспечительные меры в отношении активов Google, а в Бельгии арестованы активы на 115 миллионов евро. Заявления также рассматриваются в Испании, Сербии, Турции, Бразилии, Алжире и других странах. Московский арбитраж признал перечисление дивидендов незаконным в 2024 году. Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 27 года в Польше из-за соображений безопасности. По словам президента волейбольной федерации, на турнире будет критически мало спорта и очень много политики. Ранее FIVB допустила российские сборные к международным турнирам. Женская команда рассматривает участие в чемпионате мира в США и Канаде. Также сборная России примет участие в розыгрыше Лиги наций 27 года. И в Екатеринбурге неплательщик алиментов, задолжавший почти 900 тысяч рублей, перепутал судебного пристава с девушкой по имени Марина и пригласил ее в гости. Он подробно объяснил, как добраться, и попросил также не краситься. В назначенное время вместо Марины его посетили приставы. В суд назначил мужчине наказание в виде 10 суток административного ареста. Долгое время он уклонялся от родительских обязанностей. После ареста ему придется ответить за накопленный долг. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 81 рубль и 13 копеек, евро 93 рубля и 58 копеек. Это все новости к этому часу.

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Englishman in New York. Это Sting на Retro FM. Мы хоть и не так педантичны, как англичане, но при этом никогда не забываем точное время завершения своего рабочего дня. Поздравляю всех, друзья, трудовой вторник позади. Ну а далее начинается вечер отдыха, который мы с вами проведем в компании лучших суперхитов, проверенных временем. Впереди Пол Янг и мистер президент, а чуть раньше группа премьер-министра с двумя билетами в лето. Меня зовут Тимур Соколов. Как всегда, до полуночи буду отдыхать вместе с вами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
7: Окошкина.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
11: «Моя клиника».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральной ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
13: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
14: Почему сразу сам топай?
15: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
16: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
17: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За один Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
18: Любимой музыки много не бывает.
19: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
18: И включай интернет-потоки Retro-FM.
20: 15+.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Never can say goodbye. Как говорится, прощаться значит отрицать разлуку. Так что мы ни с кем не прощаемся, а goodbye говорим завершенным на сегодня делам. Ну и влетаем в приятный летний вечер, который сегодня будет по-особенному прекрасен, хотя бы потому, что впереди нас ждет вечеринка ретро-ФМ и новый зажигательный танцевальный микс. В 21 час. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: одна из самых пронзительных баллад 80-х о том, как сложно порой бывает делить с любимым человеком не только душу, но и холодильник. Пол Янг, Every Time You Go Away, в 19:50 по Москве. В финале часа Битлз и Кармен, Чио Чио Сан, послушаем через пару минут. Вечеринка
1: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: 20 часов в российской столице. Далее на Ретро-ФМ Татьяна Буланова, Сандра и Тони Эспозито. А еще Игорь Акулов с актуальными новостями к этой минуте. Игорь, приветствую.
1: Тимур, привет, всем добрый вечер. Владимир Путин подписал закон, позволяющий уполномоченным федеральным органам вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Это необходимо для выявления резкого роста цен и анализа его причин. Правительство определит перечень органов, которые будут получать от ФНС сведения о производителях, поставщиках, сделках и ценах. Режим налоговой тайны защитит бизнес от утечки коммерческой значимой информации, а разглашение данных повлечет ответственность вплоть до уголовной. Закон вступает в силу с 1 января следующего года. Подростки старше 14 лет получили возможность оформить цифровой ID в мессенджере Макс. Это электронный аналог бумажных документов для подтверждения возраста и социального статуса. Для регистрации потребуется подтвержденная учетная запись на госуслугах. Цифровой ID можно будет использовать для получения скидок в кинотеатрах, музеях и общественном транспорте. Минтранс сообщил, что Россия имеет прямое авиасообщение с 36 странами после возобновления рейсов между Москвой и Багдадом авиакомпанией Iraq Airways. Иракский перевозчик будет выполнять 2 рейса в неделю по вторникам и субботам. Решение о восстановлении авиасообщения связано с растущим спросом на прямые рейсы из Багдада в Москву. Ранее велись переговоры о начале полетов тайских авиакомпаний в Россию. Список доступных направлений продолжает расширяться. В Госдуме предложили создать систему ответственности за брошенных животных и закрепить 5 базовых прав питомцев в рамках зоозащитного кодекса. Право на жизнь, на защиту от жестокости, достойное содержание, ответственность хозяина и помощь. Депутаты также выступили за финансирование приютов и социальную рекламу для стимулирования взятия животных из этих самых приютов. И в США 69-летний пенсионер из Висконсина прилетел в магазин товаров для охоты на собственном вертолете. Все, чтобы избежать пробок. На машине дорога заняла бы около часа. Приземлившись у магазина в Ричфилде, он объяснил полиции, что ехать было слишком долго. У мужчины была лицензия, он был готов сотрудничать с властями, поэтому штрафовать его не стали. Инцидент вызвал улыбку у местных жителей и быстро разлетелся по соцсетям. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 81 рубль и 13 копеек. Евро 93 рубля и 58 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ ваша любимая музыка и Тимур Соколов. Всем отличного вечера.

0: Ну, я думаю, что если печаль была, то после этой песни ее как ветром сдуло, и осталась только радость от прекрасного творчества маэстро Юрия Антонова, за которое ему, конечно же, огромное спасибо. Далее, радости музыкальных на Retro FM будет еще больше, хотя бы потому, что впереди нас ожидают супер-хиты от Майкла Джексона, группы Алказар и дуэта Modern Talking. Тимур Скалов у микрофона. Радуюсь лету и музыке вместе с вами, друзья.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
7: Праздники любят, когда дарят подарки. В честь 70-летия Дня строителя «Югстройинвест» запускает праздничную акцию. С 3 по 9 августа при покупке квартиры в любом жилом комплексе «Югстройинвест» в Ростове-на-Дону вы получите сертификат в ХОФ на 100 тысяч рублей. Подробности по номеру /19200 и в отделах продаж. Количество подарков ограничено.
8: Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Не оферта. Первым 60 покупателям квартир в Ростове-на-Дону при заключении ДДУ поставление средств на эскроу-счет и оплаты юруслуг. Акция с 3 по 9 августа 2026 года.
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: хоть это легендарная музыкальная работа от Майкла Джексона и называется «Bad», весь мир знает, что она на самом деле «the best of the best», одна из лучших в поп-музыке, потому что король поп-музыки плохого никогда не делал, причем во всех смыслах. Михаил Боярский, «Бунем», продолжит эфир «Ретро-ФМ» через пару минут, 20:35 уже в Москве, вечер в самом разгаре, все самое лучшее впереди.
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
8: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт «Басты» твой.
7: Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
9: Категория 18+.
10: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Вечеринка «Ретро-ФМ».
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе. Каждый день
13: ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: «Принцесса Египта» называется песня. История в тему. Имеется в Египте. Мужчина обратился в суд с заявлением о разводе после того, как впервые увидел свою жену без макияжа. В ходе заседания он сообщил, что желает расстаться с супругой, поскольку она кажется ему непривлекательной без косметики. Проблемы возникли на следующее утро после их брачной ночи, когда он увидел ее без макияжа. Мужчина заявил: «Я видел ее фотографии в социальных сетях, но в жизни она выглядит совсем иначе. Меня ввели в заблуждение, и я хочу расторгнуть брак». Вот так бывает, друзья. Подписка на красоту, как говорится, истекла в 6 утра. Наводите марафет, мальчики и девочки, и готовьтесь к вечеринке в Ретро-ФМ. Познакомимся, потанцуем.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. 12+.

У выражения «ага, ду, ду, ду» нет перевода, даже можете не искать. Это просто веселый танцевальный хит с простым бессмысленным припевом и кричалкой про ананасы, деревья и танцы. В общем, главный смысл сводится к тому, что все должны двигаться под эту экзотическую мелодию, что мы, собственно, удачно и сделали. Далее продолжим в том же ритме. Впереди хиты от доктора Албана и Владимира Кузьмина. И все это в уникальном танцевальном миксе. Тимур Скалов за пультом. Это я. Всем пламенный танцевальный привет.

0: Уникальность вечеринки RetroFM заключается в том, что даже танцуя и отдыхая, мы получаем ценные советы. На сей раз от Юрия Антонова, и к советам к этим, я думаю, должен прислушаться каждый мужчина. Женщин нужно беречь, любить, дарить подарки, лелеять и всяким образом ублажать. Ведь таким образом, друзья, мы не только проявляем к ним заботу, но и бережем свои нервы тоже. Так что берегите женщин и приглашайте их на вечеринку RetroFM. У нас здесь всем хорошо. Shocking Blue, Татьяна Буланова и Бонни М. Через пару минут это подтвердят.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Да-да-да, вечеринка Red FM набирает обороты. Одна из моих любимых работ в творчестве Пола Джонсона «Get Get Down» только что в ваших колонках. Дальше больше, друзья. Дарио Джи здесь через пару минут с мега-танцевальным хитом, у которого мега-танцевальное название «Карнавал де Пари» совсем скоро в нашем диско-миксе.

конце 90-х этот трек перевернул представление танцевальной музыки, до сих пор заставляет нас двигаться в такт. Это DJ Sash и его легендарный Эквадор на вечеринке Retro FM. Далее наш танцевальный диско-марафон продолжит Милен Фармер, группа «Сладкий сон» и Пол Маккартни.

0: Hot Stuff и таких горячих штучек в нашем танцевальном миксе будет еще очень много, так что зажигаем дальше. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Впереди Стрелки, Нина и Наталья Ветлицкая. Просто супер турбо гидро мега ультра компания.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

мы, в отличие от героя группы «Стрелки», никого бросать не собираемся, а наоборот, с удовольствием составим вам компанию и подарим еще не одну порцию танцевальных хитов. Алена Апина, Эдди Грант. Впереди 22.50 в столице. Вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается.

самая молодая участница коллектива Spice Girls, прославившаяся как Baby Spice, она же Эмма Бантон, очаровательная блондинка, от которой были без ума все мальчишки на планете Земля. Ну, почти все, потому что были те, кому нравились брюнетки. Да, Виктория Бекхэм, именно о ней речь. А далее диджей Нил и X-Mode. Вечеринка продолжается.

0: холодной.
1: Вы готовы, вы готовы, и теперь я вижу, кто вы. Вылезайте из берлоги, полуденные совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, не сговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем.
2: Девы, рыбы, львы, тельцы,
3: стрельцы, весы и водолеи,
1: скорпионы, козероги, раки, дузинцы и овны. Так давайте же сорвем с улыбок мерзкие оковы. И хотя на коротке мы лично с вами не знакомы, вы готовы.

0: Сибири, Кавказа и Молдовы.
1: Так давайте же сорвем грани железные оковы.
0: Вы готовы петь со мной? Вы готовы?
1: Вы готовы?

0: Unexpected Lovers.
1: Для всех влюбленных, дуэт для Буш, без которого не обходится ни одна вечеринка Retro FM, потому что это практически хедлайнеры наших диско-пати, которым мы всегда рады. Продолжаем танцевать, время еще есть. Далее в режиме нон-стоп. Бонни и Эмма, Юрий Антонов, а чуть раньше Digital Emotion.

Мостами Грин и я, Тимур Соколов, с вами прощаемся, друзья. 10 минут вечеринки еще впереди. Дальше с вами Дмитрий Майоров. Всем классного вечера и нескучной ночи. Пока.

СОС от Аббы – это редкий пример и случай, в котором название команды Абба и название песни СОС являются палиндромами. Читаются одинаково в обе стороны. Если что, высмотрел в интересных фактах и давай учить. Меня зовут Дмитрий Майоров, это Retro FM. В столице 20 минут первого. Скоро услышим команду Black и Ума Турман.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу —

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девица хоть краешек

0: тобою.
1: Александра и Александр, подвиньтесь, что ли. У москвичей нынче другие фавориты среди имен. В этом году жители столицы стали чаще называть своих детей в честь древнегреческих богов. 81 девочку, если что, назвали Афиной. Среди мальчиков нередкость Одиссей, Дионис, Прометей. Такие дела. Ну и, разумеется, озвучим имена тех, кто музыкально. Впереди на Ретро FM это Фиби Кейтс и Крис Ри. В столице 0 часов 35 минут.

0: Все вместе давайте подыграем. Владимира Преснякова. Действительно, уже 2 часа. Ну, где-нибудь в наших краях уже столько явно натикло. Для тех, кто любит точность, сверяемся. Точная столичная 0 часов 49 минут. 8 секунд, уже 9. Ну и так далее. Далее на Retro FM своими музыкальными настроениями и историями с нами поделятся Bad Boys Blue и команда Queen.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Когда-то давно, но все еще правда, эта история Roxette создавалась как рождественский трек, но как-то в итоге она не выстрелила. Затем ее переработали, изменив часть текста для музыкального оформления фильма «Красотка», и вот тут другое дело. Понятное дело, только проверенные временем истории хиты для нас и с нами на RetroFM. Скоро услышим одну из работ команды Me and My в столице час 20 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

далеко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод,

я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

Шоу, как говорится, must go on. Шоу должно продолжаться, но совсем прямо его затягивать как бы не следует. О чем речь? Рассказываю, увидел статистику, что больше 60% участников недавнего опроса сказали, что ремонт помогает им отвлечься от повседневных забот и поднять настроение. Работа с дрелью — прям настоящий антистресс. Ну, для одних да, для других не совсем. Соседи вряд ли разделяют такую терапию. В столице 1:35 на Ретро-ФМ. Ближайшие минуты между собой разделят и поделят Blue System и Юрий Антонов.

Любовь прошла. Что там, завяли помидоры? Но желание помучить друг друга, хоть все шаги и предсказуемые, все равно остались... Такие, что ли, мысли у Dire Straits на Retro FM. В столице 1:49. Несколько минут наших ожиданий. Услышим Рикардо Поли и Льва Лещенко. Они впереди.

0: Никакие тикеты, или по-нашему билеты, на грядущее астрономическое явление не нужны. Нужно просто не забыть, что и когда будет. Если интересно, через неделю, 12 августа, жители столицы смогут увидеть солнечное затмение. Начнется оно в 20:08 по Москве, продлится 9 минут. Ближе к дате, еще раз напомню об этом, если не забуду, конечно. Музыкально же напомнить о себе на Retro FM нацелились Pet Shop Boys, Александр Иванов. В столице 2 часа 20 минут.
1: Retro FM Ростов-на-Дону 101.2.

Без лишних слов, вопросов, тихо молча. Становимся финансово грамотными, независимыми, что ли. Тут высмотрел издевательский совет от экономистов. Как быстро разбогатеть, стать богатыми. Нужно просто положить на накопительный банковский счет 47 миллионов рублей и жить на процентах. Да, вот так все просто. В столице тем временем 2 часа 35 минут. Кто куда? Альбана, Рамина Бауэр и Аха приближаются к нам на Рэп-Эфир.

По возможности весело, задорно проводим время вместе на RDFM. Ну, явно не скучно и музыкально отлично проводим. В ближайшие минуты это подтвердят Queen и ABBA. Именно они впереди на подходе. Не прозевайте их в столице. 2 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.